0: весь воскресный день, а еще улетные игры, классные подарки, все это будет, так что советую не пропускать старт в 7 утра по московскому времени. А пока за наше настроение будут отвечать проект The Second Voice с легкой электроникой под названием Let Me Be, чуть раньше Феликс Йен, дуэт Шаус трек Walk With Me уже вот-вот на Европе+.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Салют всем, кто с нами. Да, отличного воскресного уикенда каждому. Советую его проводить вместе с Европой Плюс. А уж мы позаботимся о том, чтобы у него был отличный саундтрек. Так что, если в планах встречи с друзьями, прогулки, то не забываем захватить с собой любимую радиостанцию. И уже прямо сейчас мы услышим трек Lonely, Нильс Ван Зандт, Пакита будут здесь обязательно. Еще Альфа и Ману Чао, солнечной темой, а Мэми Пьячи. И услышим короля соул-музыки Тедди Свимс, хит «Мистер Know It All».

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим. Сидерленд, ту-ту-туру.

0: Self-Aware. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4:00.

который не часто услышишь в нашем эфире. Свидерленд. Парни поют, угадайте на чем? На каталонском. Вот так. Знакомимся с новинкой. Ту-ту-туру. Именно так и называется этот позитивный мегатрек, под который невольно начинаешь приплясывать. Кому тоже зашло,

0: послушаем Шакиру, летний хит «Дай, дай».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше музыки.
3: If you

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, впереди полчаса, в которых все решает музыка. Только топовые треки прямо сейчас. Список следующий. Дивак.

0: который стал одним из гимнов этого лета. Диджей Годжо, Джейсон Дерула, Мичика.
1: Чика, давай, Мичико.
0: Вот такой состав планируется. Стартуем прямо сейчас.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

хочу напомнить, кто еще не в курсе, то Европа Плюс выпустила новое мобильное приложение Radio Hub, в котором всегда можно послушать любимую радиостанцию, плюс там все наши музыкальные потоки разных стилей и подкасты всех наших шоу. Кстати, можно и скачивать, и слушать там, где интернет отсутствует полностью. Высоко в горах, в самолете, в любое время. Так что ссылка для скачивания есть на сайте europaplus.ru. Можно прямо сейчас заходить туда и загружать свой телефон. Я же пока расскажу, что послушаем в ближайшее время. Например, Marshmello и Portugal Women, динамичный трек Phoenix и Load Luxury Emily Roberts, отменный трек Love You For Life.

Совсем скоро здесь будет Денис Романов с крутым уикендом, поможет всем взбодриться, порадует музыкальными новинками, плюс масса игр, улетные подарки и советы, какие классные фильмы и сериалы можно посмотреть. Начнем в 7 утра, так что смело присоединяемся и пока ждем, будем наслаждаться любимой музыкой. Предлагаю послушать Мизма, проект из Франции, трек Hello, также Феликс Йен, Рэй Далтон, Call It Love и Дати, приятная легкая вещица Take Me There через пару минут на Европе+.

0: Россия, Доминик Файк, Baby Doll. Вот такой состав, все имена названы, все треки на старте, так что погнали!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на

0: Богдан Медведи, Count on Me. Новинка актуальная, новинка интересная. Чем интересно? Потому что мы здесь, на Европе Плюс, слушаем ее за неделю до официального релиза. Это круто, это уважаемо, это радиостанция номер один в России. По-другому не может быть. Больше хитов и больше музыки впереди. Кто будет? Будет Лирик, его история «Oh My Love», будет Plan B и «She Said», а еще Soul Superstar, Teddy Swims с работой «Mr. Know It All». Все это впереди на Европе Плюс, этим утром, утром уикенда. Дождись.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112-231-201-0820.
5: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
6: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
10: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
11: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
12: Да, и не только платье.
13: Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
15: Это она просится в отпуск.
14: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
15: А греметь будет?
14: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Халид и DJ Lok Dive Into Me. Уже на 27 месте в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Классный результат. Плюс 8 позиций за неделю. Поддержи эту работу на europaplus.ru, если тебе по душе вот такие дэнс-поп-хиты с легкой ноткой соул-звучания. За нее отвечает Халид. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Будет классная новинка от Филатова и Кэроса. Sweet Summer Nights. Будет French Montana, хип-хоп, суперзвезда и его история Ever Since You Left Me. Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Ну какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков, сладкая семечка.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
3: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре!
2: Да еще!
3: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
4: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «Исопро-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

Summit Shades of Blue, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. От танцевальной музыки придем к R&B и поп-рок хитам. За R&B отвечает Джастин Тимберлейк, его история What Goes Around Comes Around, тема легендарная. Будет поп-рок, глэм-рок, даже звезда Дэмиана Дэвидс истории Next Summer. Конечно, в следующем часе у нас будет и крутой уикенд с 7 до 10 утра теперь, так что

0: на Европе Плюс.
1: Здравствуйте всем. Как я в самом начале решил сказать. Здравствуйте всем. Доброе утро. У кого-то и добрый день уже. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Меня зовут Денис Романов. Буду в ближайшие 3 часа. Естественно, у нас по-другому не может быть. С 7 до 10 утра у нас крутой уикенд. Буду в ближайшие 3 часа вас радовать, раздавать подарки. Будем ставить, конечно, для вас классную музыку, естественно, делиться классным контентом. В общем, будет хорошо. Это 100%. А пока мы будем плавно как-то погружаться в крутой уикенд, в первый час его будем слушать много классной музыки. Будут Мадонна и Мартин Гэрикс, Канье Уэст будет.

0: с ней Мартин Гэрикс, их история «Бизар» прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Доброе утро всем. Может быть, у кого-то уже и добрый день, или почти уже день. Просыпаемся вместе. Вместе, конечно же, с нами, вместе с Европой Плюс. Что будет? Скоро в крутом уикенде будет игра под названием «Утки», эксклюзивный мерч. Дождитесь, кто хочет выиграть с утра пораньше уже себе подарок классный. Обязательно все будет. Будет гороскоп. И послушаем румынского дэнс-поп-суперстара Богдана Медведя, его историю «Broken Heart». Все это впереди. Все скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
4: Смотри лучшие фильмы первым.
5: Вместе с Европой Плюс.
4: 1 час.
6: Кто это?
7: Твой сын у меня.
6: Что?
7: Это очень простая игра.
4: 1 шанс спасти сына.
6: Я не могу никого убить.
7: О, я думаю, можешь.
4: 2 сентября.
8: Синема-парк и формула кино ОЗ.
4: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
8: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Итак, приступим.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 30 уже августа. Последний летний, кстати, уикенд. Так что надо провести его как следует. И гороскоп, может быть, поможет, какую-то рекомендацию даст. Овны, близкие ждут от вас решительных и однозначных действий. Действуйте, действуйте. Тельцы, сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня будете просто... Вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для нее. И рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как хотелось бы.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Так, ну что, 7:33 в Москве. Самое время раздавать подарки, если хочется выиграть классный эксклюзивный мерч в шоу «Крутой уикенд» на Европе+. Плюс. Надо позвонить 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Все предельно просто, игра вообще максимально простая, а подарки классные, поэтому надо звонить. Мы вас всех ждем. Удачи!

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Будем играть в утки. Раздавать подарки есть, имеется в этом часе. Классный мир наш, эксклюзивный от Европы Плюс. Себе подарок хочет забрать наш слушатель. Позвонил он к нам из Пензы, зовут его Антон. Антон, привет, доброе утро.
2: Здравствуй.
1: Как ты?
2: Доброе утро. Нормально.
1: Доброе утро, Антон. Нормально. У нас с тобой, Антон, задача очень простая. Отдать тебе наш эксклюзивный мерч крутой. У нас есть футболка от шоу Еврохит ТОП-40. Вещица эксклюзивная, она может тебе достаться, если ты правильно ответишь на один вопрос. Но там даже не вопрос, там задание. Есть звезда, популярная персона, певица, даже немножко актриса иногда. Зовут ее Риана. Мы, конечно, Риану знаем. Ну, само собой. И Элла, Амбрелла, и вот это вот все. И слушаем ее регулярно на Европе Плюс. Есть два факта о Риане. Твоя задача — найти утку, то есть не настоящий факт о Риане. Если справишься, то подарок будет твоим. Все предельно просто. Попробуем, отгадаем?
2: Попробуем.
1: Ну тогда давай факт номер один про Риану. Слушаем внимательно, не торопимся, вникаем. Риана стала первой женщиной-миллиардером из мира музыки по версии издания Forbes. Это первый факт. И второй факт. В юности Риана профессионально занималась автогонками и даже участвовала в чемпионате Формулы 3. Вот такой факт номер два. Итак, Антон, как ты считаешь, где здесь утка? Какой из этих фактов мы придумали? Скажем так. Еще раз, не слышно. Еще разок.
2: Второй факт про гонки.
1: Не настоящий. Это вымышленный факт. Ну, как тебе сказать? Надо тебя поздравлять, потому что ты выиграл. Абсолютно правда, абсолютно. Ну, конечно, выдумка. Какие Формула-3 и какая Риана, я думаю, что ей это не надо. Ей нужны миллиарды. Потому что она действительно первая женщина-миллиардер по версии издания Forbes, ну и музыкального мира. Поэтому мы тебя поздравляем, ты большой молодец. А наша фирменная футболка от шоу Еврохит ТОП-40 достается тебе. Ура, мы за тебя рады. Хорошего продолжения тебе уикенда, Антон. Удачи, классной поездки, куда ты там не ехал. Пока. И музыки, конечно, музыки. Есть Рэй Далтон, есть его история Blood Running. Ее послушаем прямо сейчас.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

Это команда моя Мишель и Бастя, если я буду танцевать. Супер стиль, супер стиль. У нас впереди больше хитов и больше музыки в крутом уикенде. Будет TTO, Come Alone, легендарная история. Будет Chapel Run с треком Good Luck Bay. Будет, конечно, и продолжение крутого уикенда. Все впереди, игры, контент, подарки. Дождись.

0: классная тема. Впереди больше хитов и больше музыки. На Европе Плюс будет крутой уикенд, подарки, контент. Конечно, любимцы твои. Будет Кэдди Дикей, будет Алекс Уоррен, его работа Fever Dream. Все совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Денис. Приветствую, друзья. Система образования к новому учебному году готова. Турция сдает позиции по доступности отдыха, а в США произошло ограбление века. Подробности далее. Система образования к началу нового учебного года готова. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, за парты сядут 17 миллионов 600 тысяч детей. Из них 1,5 миллиона первоклассники. Также Кравцов рассказал о готовности школ в Дагестане после ливневых дождей. По его словам, все 123 школы, где нужно было провести капремонт, будут открыты к 1 сентября. Кроме того, в республике построят 7 новых. Две из них также откроются к началу учебного года. Крупные российские банки готовы к внедрению цифрового рубля. Небольшие кредитные организации пока сталкиваются с проблемой из-за стоимости подключения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он уточнил, что касается банков второго эшелона и кредитных организаций, то они должны будут подключиться к платформе в следующие 2 года. Напомню, цифровой рубль дополнит наличные и безналичные. Поэтапное внедрение цифрового рубля стартует уже 1 сентября. В Швейцарии прошла акция, антивоенная акция. В ней приняли участие примерно 2000 человек. Люди призывали, в частности, к отмене антироссийских санкций. Как передает ТАСС, они отмечали, что от этого страдают обычные жители. Мероприятие прошло перед общенациональным референдумом, который назначен на 27 сентября. Тогда жители Швейцарии выскажут мнение по поводу отмены сотрудничества страны с военными блоками, включая НАТО.

отмечается, если соединить 18 и 44, получится 1844, год основания этой компании. Кроме того, руководство пообещало вознаграждение любому, кто может помочь в поисках напитка. Ну и в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек. Единая европейская сегодня и завтра на отметке 99 рублей 68 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс. С вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем хорошего дня.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Это мы. Это мы, это я, меня зовут Денис Романов. Это ваши подарки. Они ждут вас, конечно же, в игре «Киномания». У нас она совсем будет скоро. До этого будет подборка классных сериалов. На этой неделе рассказываем вам о детективных сериалах. Один из них, конечно, поможет выиграть приз. Там будет подсказка, так что ждем «Киномикс» скоро. Гороскоп, это я пальцы так сгибаю, гороскоп будет. Также музыка будет, конечно, без нее никуда. Мы ради чего здесь собрались, собственно? Ради музыки. Будет KDDK, классная летняя тема «Бамбалео». Будет Алекс Уоррен, его поп-рок хит «Fever Dream» прямо сейчас. Крутой уикенд.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Приветствуем еще раз. Доброе утро, добрый день, Киномикс. Это подборка. Подборка фильмов, сериалов интересных, на которые стоит обратить, конечно, внимание. И подсказка к игре Киномания. Чуть попозже будет Киномания, там наш эксклюзивный мерч. И задание будет, сейчас расскажу, какое. Сначала про подборку чуть-чуть. Значит, детективные сериалы, которые обманут даже внимательного зрителя. На этой неделе говорим о них. И рекомендация первая. Это сериал под названием «Лестница». История, основанная на нашумевшем реальном судебном процессе. История о писателе Майкле Питерсоне, которого обвиняют в убийстве жены Кэтлин. Сериал мастерски играет с точки зрения зрителя, показывая одни и те же события под разными углами. То, как трагическую случайность, то, как продуманное убийство. И позволяет аудитории самой решить, кому верить в затянувшиеся на годы судебные драме. Интересно? Интересно. Смотрим. «Презумпция невиновности». Следующая картина, следующий сериал — ремейк культового триллера 1990 года. Аж. С Джейком Джилленхолом в главной роли. Окружной прокурор Расти Сабич ведет двойную жизнь. У него есть любящая жена и тайный роман с коллегой Кэролин. Когда женщину убивают, дело поручает расследовать именно Расти, и он оказывается зажат между попыткой скрыть измену ради спасения брака и статусом главного подозреваемого. Интересно. Тем более Джейк Джилленхол, талантливейший актер. Есть еще одна рекомендация. Мы вот сейчас ее запоминаем, себе помечаем. Скоро будет игра «Киномания». Надо будет вспомнить, достать из памяти этот сериал. Это великий сериал «Настоящий детектив». Криминальный сериал, премьера которого состоялась еще в 2014 году, то есть в 2014 году, потому что еще первый сезон был тогда еще, на канале HBO. Каждая часть рассказывает отдельную историю с новыми героями и новым расследованием. Первый сезон, тот самый классический, в 2014 году. Мы вообще в целом запоминаем «Настоящий детектив», но если вспомните в игре его, то будет супер. Первый сезон знакомит зрителей с детективами Растом Коулом и Марти Хартом, которые расследуют серию загадочных убийств в Луизиане. Действие истории развивается сразу в нескольких временных периодах. Интересно. Главные роли в первом сезоне исполнили Мэттью МакКонахи, All Right, All Right, All Right, это у него такая поговорка есть, и Вуди Харрельсон, сладкая парочка, величайшие актеры, классная пара актеров. Их противостояние и расследование получили широкое признание критиков, да и любовь нашу, конечно. «Настоящий детектив» — это классика, это надо смотреть. Интересно, интересно. Вообще, несколько сезонов, и все один другому не уступают, что называется. Запоминаем «Настоящий детектив». Он поможет выиграть в «Киномании», в игре, которая будет чуть-чуть попозже. И, конечно, смотрим на europaplus.ru. У нас в нашем сообществе в ВК есть целая подборка из сериалов детективных, которые обманут даже внимательного зрителя. Это надо читать, это надо смотреть, погружаться, себе что-нибудь отмечать.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: Это дуэт Fastboy, Music Sounds, так называется их танцевальный хит. Хит, летний хит, конечно. Провожаем лето красиво, ребята. Вместе с Европой Плюс в крутом уикенде. Что будет дальше? Будет игра «Киномания», раздадим подарки, будет гороскоп, музыка тоже присутствует. Не только летние хиты у нас есть, конечно. Я хотел сказать летние хиты. Не только летние хиты. Есть в целом хиты абсолютно. Например, есть Мэткен, их работа «Бэггин». Послушаем, будет «Дати» и «Take Me There». Все скоро. Обязательно дождись.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.

0: своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю. Для зрителей старше 16 лет.
3: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
4: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Один час.
5: Кто это?
6: Твой сын у меня.
5: Что?
6: Это очень простая игра.
4: Один шанс спасти сына.
5: Я не могу никого убить.
6: О, я думаю, можешь.
4: 2 сентября.
7: Синемапарк и Формула кино ОЗ.
4: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
7: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
8: Для лиц старше 16 лет.
4: Итак, приступим.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 30 августа. Воскресенье. Овны. Близкие ждут от вас решительных и однозначных действий. Тельцы. Сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно. Близнецы. Нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки. Ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы. Не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы. Пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится, возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для любви, только для нее. Рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как вам хотелось бы.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Киномания.
1: Это игра «Киномания» в крутом уикенде на Европлюс. Как-то я так пафосно, да? «Киномания». Ну, потому что, а как иначе? Мы говорим о самых лучших фильмах, о сериалах и, конечно, о самых крутых подарках. Естественно, имеются у нас такие. Есть классный наш мерч, эксклюзивный, от Европы Плюс. Может достаться тебе, если дозвонишься прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Напомню, что у нас в начале этого часа была подсказка в киномиксе. Шансы велики. Шансы велики. Звони.
2: Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон
7: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: А я хочу!
10: Ну что это такое?
9: Ну пожалуйста!
11: Так, подождите.
12: А может, это?
11: Это для кого кино?
8: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Киномания.
1: Киномания прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Будем раздавать подарки в игре Киномания. Немножко поговорим про сериал, который загадывали. Неправильно говорю. Про сериал, о котором мы рассказывали, и будем его отгадывать. Вот так. Нас порадовал своим звонком наш слушатель. Зовут его Алексей. Алексей аж из Хабаровска дозвонился к нам. Алексей, привет. Добрый день. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Привет. Алексей, значит, задача твоя такая. Надо прямо сейчас будет послушать три факта про один сериал известный. И когда скажешь, что за сериал мы для тебя приготовили, загадали, подарок тебе достанется. Это беспроводная колонка от нас от Европы Плюс, и ты будешь наверняка рад и доволен. Ты будешь рад и доволен, если выиграешь? Скажи нам, пожалуйста.
2: Наверняка.
1: Ну тогда мы с тобой готовимся к игре. Итак, у нас есть три факта про один известный сериал. Мы сегодня утром уже говорили о сериалах тематических, детективных. И сегодня как раз-таки один из них в нашей игре. Погнали. Итак, факт номер один. Вот такой. Значит, американский криминальный сериал, премьера которого состоялась еще в 2014 году на канале HBO. Каждая часть этого сериала рассказывает отдельную историю с новыми героями и новым расследованием. Вот такой первый факт. Какие-то идеи, какие-то воспоминания? Или будем дальше слушать факты?
2: Ну, можем дальше послушать. Идеи есть, конечно.
1: Так.
2: Есть разные сериалы жанра.
1: Давай послушаем. Давай следующий факт. Значит, первый сезон, с которого все началось, такой самый, наверное, яркий на то, вообще в целом в сериале, он знакомит зрителей с детективами по имени Раст Коул и Марти Харт, которые расследуют серию загадочных убийств в Луизиане. Действие истории развивается сразу в нескольких временных периодах. Вот такой факт. Итак, какие-то предположения? Или есть еще третий факт, и мы послушаем его?
2: Ну, я уже догадался, но можно и третий послушать.
1: Давай. Значит, главные роли в этом сезоне, в первом, исполнили Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Их противостояние и расследование получили широкое признание критиков, нашу бесконечную любовь, ну и вообще в целом... Все, это точка в предложении. Ну, давай, рассказывай, что за сериал мы загадали.
2: Ну, настоящий детектив.
1: Настоящий детектив, говоришь ты. А мы говорим тебе, что ты большой молодец. И тебе достается наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс. Ура! Молодец, это настоящий детектив.
2: Ура! Спасибо.
1: Да, пожалуйста, мы только рады. Ты большой молодец, ты взял, дозвонился к нам из Хабаровска. Для всех, наверное, для многих далекого, наверное, да. И мы тебя порадовали классным подарком, нашим фирменным мерчом от Европы Плюс. Все, тебе хорошего дня, удачи, классного воскресенья, пока. Пока-пока. И музыки, естественно, Биби Рекс и Дэвид Гетта. Сет Гёрлс прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

Meet Me in the Dark в крутом уикенде на Европе Плюс. Дэнс-поп-хит. Есть еще один, мы его послушаем скоро, легендарнейший, это Black Eyed Peas. Их работа Pump It. Послушаем, потанцуем, само собой, уикенд как-никак. Как? Уикенд все-таки, уикенд. Есть еще Миша Миллер, Алекс Вилле, их работа Бам-бам-бам тоже будет. Еще будет целый час крутого уикенда, контент и подарки. Все впереди, обязательно дождись.

0: Black Eyed Peas, Pump It. Мы, конечно, их работу знаем и любим. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет еще одна пара, не пара, точнее, много артистов будет. Будет Bruno Mars и Mark Ronson, Uptown Funk. Будет Медуза, I Don't Wanna Go Home Tonight, один из главных танцевальных хитов прямо сейчас. Продолжение крутого уикенда будет, подарки, контент. Все впереди, все совсем скоро. Здесь на Европе Плюс, дождись.
1: Европа Плюс, рок, хиты с характером.

0: Москве уже 9 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Здравствуй, Денис. Доброе утро, друзья. Российских водителей призвали к осторожности. В Минтрансе рассказали, когда появятся автобусы без водителей, а в Кыргызстане определят лучшего сборщика монет с земли. Подробности далее. Российских автомобилистов призывают к особой осторожности на дорогах. Уже во вторник начнется новый учебный год. Детей в городах станет больше. Поэтому важно усилить бдительность во время поездок. А родителям рекомендуется напомнить и детям о правилах безопасности дорожного движения. Помимо прочего, важно позаботиться о том, чтобы на одежде ребенка всегда присутствовали световозвращающие элементы. Чтобы родители школьников могли провести день знаний вместе с детьми и присутствовать на линейке, им нужно предоставить оплачиваемый выходной 1 сентября. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас некоторые работодатели идут навстречу сотрудникам. Однако, по словам Миронова, норму необходимо закрепить в Трудовом кодексе. Пассажирские беспилотные автобусы появятся в России после создания соответствующей нормативно-правовой базы. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он отметил, вопросы безопасности движения беспилотного пассажирского транспорта нужно урегулировать до мелочей. Поэтому конкретную дату назвать сложно. Сроки зависят от инфраструктуры, итогов тестирования и готовности законодательства, добавил Никитин. В России определили 167 площадок, которые планируется включить в перечень критически важных объектов. Список подготовили Минпромторг и представители бизнеса. В него войдут в том числе объекты логистики и торговли. Вопрос обсудили на первом заседании новой правительственной подкомиссии под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова. Она будет заниматься защитой критической инфраструктуры, восстановлением поврежденных объектов, а также резервированием важных ресурсов и поставок. Кыргызстан готовится принять Всемирные игры кочевников. Это международные соревнования, объединяющие традиционные виды спорта. Они стартуют в Бишкеке уже в предстоящий понедельник. Участники из 100 стран мира. Россию представят более 230 спортсменов. На Всемирных играх кочевников будет представлено 40.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем здравствуйте. Доброе утро, добрый день, у многих уже добрый день, наша страна большая, большущая, поэтому у многих уже добрый день, да. И всем, конечно, в одинаковом количестве, и тем, кто в центральной части живет России, на Дальнем Востоке, в средней полосе, всем больше хитов, больше музыки, всем классное настроение, вместе с Европой Плюс мы проведем этот уикенд, второй день крутого уикенда, да. Вчера веселились, сегодня тоже слушаем классную музыку, и подарки, конечно, про них не забываем, естественно. Есть у нас игра. В этом часе игра новая под названием «Хит под прикрытием». Можно будет забрать себе наш эксклюзивный мерч. Конечно, поделюсь гороскопом, естественно. Ну и горячая новинка. Один из самых ярких музыкантов последних пары и тройки лет в поп-рок-индустрии. Послушаем его новую работу. Чуть-чуть про него поговорим. И все скоро. Пока. Классика от Марка Ронсона и Бруно Марса, Uptown Funk, также «Медуза», «I don't wanna go home tonight». Все прямо сейчас.

0: крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Привет всем еще раз. Доброе утро. У кого-то и добрый день. Крутой уикенд на Европе плюс. А сегодня в горячей новинке у нас Алекс Уоррен. Мы помним его по работе Ordinary. Сейчас у него история Fever Dream. И, в общем-то, круто, что он продолжает творить. Почему? Потому что, когда он появился, наверное, многие подумали, ну, какой-то парень из ТикТока. Так оно и было. Снимал ТикТоки и вот так далее. И все. Потом настоящая слава. После Ordinary все его узнали, все полюбили. Грэмми выступления, выступления на Грэмми и так далее. Очень известный теперь музыкант, и пусть дальше дарит нам такие поп-рок-хиты, как горячая новинка под названием Emerald Eyes. Послушаем ее сегодня в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд

0: это новый фанки-поп-хит от Лирика. Трек под названием «Аутентичная». Да, классная тема. У нас впереди на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Послушаем новинку еще одну от команды Cat's Eye Animal. Будет Second Voice. The Second Voice. Let Me Be. Еще, конечно, больше хитов и больше музыки в нашем новом мобильном приложении. Называется Radio Hub. Его надо установить обязательно. И слушать там любимый музыкальный поток, например, или подкаст. Одно из шоу в качестве подкаста. И слушать это можно все в офлайне. Ты скачиваешь, идешь куда-то, слушаешь, ну мед, что называется. Так что обязательно заходи в Play Market, в Google Play, качай приложение и будь счастлив, естественно. Еще, конечно, впереди у нас будет и игра-хит под прикрытием. Раздадим мерч наш фирменный. Будет гороскоп, само собой. Все впереди.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
8: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 тысяч рублей у официального дилера Leon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: А я хочу!
12: Ну что это такое?
11: Ну пожалуйста!
13: Так, подождите.
14: А может это?
13: Это для кого кино?
15: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
16: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
17: Для зрителей старше 16 лет.
18: 102.2 FM. 102.2 FM.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, 30 августа, воскресенье, Овны. Близкие ждут от вас решительных и однозначных действий. Тельцы, сегодня поспешность не для вас, великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях, их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, сегодня вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для нее. И рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как вам бы хотелось.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: на Европе Плюс.
1: Так, поиграем. У нас есть классная новая игра, называется «Хит под прикрытием». И надо, получается, выигрывать. Надо позвонить к нам в игру для того, чтобы одолеть искусственный интеллект, немножко свой мозг подразмять. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звони по этому номеру, все получится. Удачи!
0: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
5: А может, это?
4: Это для кого кино?
0: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, ОРБ 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: на Европе Плюс.
1: Играем. Новая игрушка под названием «Хит под прикрытием» прямо сейчас в крутом уикенде. Есть шанс выиграть классный приз. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Себе его хочет забрать наш слушатель из Йошкар-Олы. Зовут его Андрей. Андрей, доброе утро. Привет.
2: Доброе утро. Ой, привет.
1: Доброе утро. Ну, давай рассказывать. У тебя есть поддержка, у тебя с тобой на громкой связи вместе жена. Это правда?
2: Да, да.
1: Зовут ее, да. Зовут ее Светлана. Вместе будете отгадывать сейчас?
2: Да.
1: Светлана. Да, да. А Светлана голос может подать нам или нет?
3: Я здесь.
1: Вот все, у вас целая команда сегодня против искусственного интеллекта. Рассказываю, что нужно сделать будет. Значит, в нашей игре «Хит под прикрытием» я вот что предлагаю вам сделать. Я поставлю сейчас фрагмент один музыкальный. Это кавер на один известный хит, на известный трек. Мы его часто слышим сейчас здесь на Европе Плюс у нас. Но он сделан искусственным интеллектом, нейросетью. Сделан в другом жанре, не похож на сам на себя. Надо будет внимательно послушать его и выбрать из предложенных мной вариантов правильный. То есть кто автор в оригинале, грубо говоря, этот артист или этот артист. Вы готовы, ребята, вдвоем поиграть?
3: Готовы.
1: Ну тогда слушайте. Слушайте внимательно. Задание начинается прямо сейчас. Кавер и ишны. Погнали. Погнали.

0: Это было весело, как минимум. Итак, мы сейчас послушали вот это вот все безумие музыкальное. Сейчас надо выбрать, кто... Да, сейчас подождите, обсуждение стоп. Даю варианты, чтобы было полегче. Кто автор оригинала? Кому принадлежит этот трек? Это Шакира или это Джейсон Деруло? Итак, ваш вариант. Как круто, что нельзя за шазами.
1: Джейсон Деруло, наверное.
0: Джейсон Деруло, наверное. Ну, раз Джейсон Деруло, значит, надо праздновать победу. Это Джейсон Деруло и Диджей Годжа. Мичико, это правда. Абсолютно. Я будем тебя поздравлять. Тебя и жену.
1: Ура!
0: Ура! Это действительно...
1: Это было не то.
0: Молодцы, ребята, молодцы. Так, давайте сейчас тогда кричим вместе громко. Ура, да здравствует победа на Европе плюс. Ладно, шучу, можно ничего не кричать. Все, поздравляю вас, вы большие молодцы. Здорово, что выиграли, победили. Классная наша сумка-шопер от Европы плюс. Эксклюзивный подарок, между прочим, на минуточку. С ним и поздравляем вас.
1: Ура!
0: Все, хорошего уикенда, продолжения, пока-пока. И, конечно, всем музыки, естественно, самое лучшее. Она у нас впереди на Европе плюс в огромном количестве в крутом уикенде.
2: Хит под прикрытием на Европе плюс.

0: прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. До конца часа будем слушать Джастина Бибера и команду Forest Movement. Одну из, наверное, главных работ Forest Movement и не главных работ Джастина Бибера. Но, тем не менее, достаточно интересный. Live My Life послушаем. Будет Дэвид Гетта и команда Ive, Supernova Love. Будет, конечно, больше музыки. Больше хитов, больше музыки. В часе новом. Все будет скоро, ребята, все скоро.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Вы – владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: В кино с 3 сентября.
11: Почему у вас телефон моего сына?
12: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
11: Я не могу никого убить.
12: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это Джастин Бибер и Forest Movement. Их работа Live My Life в конце этого часа на Европе. Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Будет новинка от Филатова и Кереса, Анима, Мизмо, Темпер Сити. Классная поп-рок тема Self-Aware. Все это в новом часе, все совсем скоро.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
1: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. При овербукинге перевозчик не должен просто разводить руками. ГОСТ на букеты не планируется, а российские волейболисты поедут на Мальту. Подробности далее. Минтранс предложил закрепить в законодательстве об овербукинге широкий выбор компенсаций для пассажиров и разрешить его лишь на направления с многочисленными регулярными рейсами. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, если вдруг случается так, что на рейс пришло больше людей, чем физически есть мест в самолете, авиакомпания не должна просто разводить руками. Перевозчик должен предоставить пассажирам широкий выбор компенсации. Это альтернативный рейс, выплата денег, комфортные условия на период ожидания вылета и другие. ГОСТа на букеты не будет, это не входит в планы Минпромторга, как отметил замглавы ведомства Геннадий Абраменков. Министерство не собирается ограничивать вдохновение флористов. При этом он напомнил, что уже действуют стандарты на отдельные срезанные цветы. А ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование стоимости цветов перед 1 сентября. Депутаты указали, что стоимость букетов резко увеличивается, что бьет по карману родителей школьников. В России сегодня началось досрочное голосование на выборах. Принять участие в них могут жители отдаленных и труднодоступных мест в 36 регионах. Как отметили в ЦИК, также сегодня начнут голосовать вахтовики, сотрудники полярных станций и экипажи судов, которые отправляются в плавание, а также наши военные, которые находятся в зоне СВО. Напомню, сами выборы депутатов в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Кроме того, в ряде субъектов определят глав регионов и составы законодательных собраний. Лидеры 17 иностранных государств и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует в Бишкеке уже в предстоящий понедельник. Россию представит глава государства Владимир Путин. Участники обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки. По итогам саммита планируется подписать декларацию 25-летия организации. Мужская сборная России по волейболу выиграла у команды Болгарии в итоговом матче отбора на молодежный чемпионат Европы со счетом 3-0. В играх поучаствуют спортсмены не старше 20 лет. До этого россияне обыграли турецкую сборную, команду Сербии, Северной Македонии, а также сборную Белоруссии. Молодежный чемпионат Европы среди мужских команд завершается сегодня в Черногории и Хорватии. Женская сборная также отобралась на молодежные игры, которые пройдут на Мальте летом следующего года. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар в эти дни 85 рублей 60 копеек. Единая европейская сегодня и завтра 99 рублей 68 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем отличного утра и хорошего настроения в компании с Европой Плюс.

0: Это Филатов и Кэрис на Европе Плюс. Их летняя новинка Sweet Summer Nights. Мы, кстати, это лето, я считаю, провели здорово на Европе Плюс. Чего только не было у нас. И всякие шоу интересные, и много-много подарков, конечно. Мы и летом не забывали про вас. У нас были летние и летний вайб. Все было, ребята, все было. И, конечно, все еще будет. У нас новый сезон начался не так давно, поэтому впереди у нас больше хитов, больше музыки. Это как минимум. Музыкой мы всегда вас радуем. Так что слушайте вместе с нами Риану и ее историю Russian Roulette. Будет Шакира и Burna Boy, один из главных летних хитов лета 2026. Футбольная тема «Дай-дай». Послушаем совсем скоро здесь на Европе Плюс. Лови!
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Во «Вкусный. Далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Слово «Родинка».
11: Мама, тетрадки уже приехали?
12: Пока нет. Доставка задерживается.
11: А рюкзак?
12: Еще в пути.
11: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
13: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
14: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
15: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Это новый вызов.
15: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
16: Битва поколений.
15: Это новый вызов.
17: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
18: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
19: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВ 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: Лукашевских и его хаус-хит «Мысли» на Европе Плюс прямо сейчас. Тема, конечно, стильная. Стильная 100%. Именно поэтому прямо сейчас занимает 22-ю строчку в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Потихонечку растет и растет. Голосую за работу Тимы. Я думаю, что она этого достойна, чтобы оказаться как минимум в десятке лучших уже на следующей неделе. В пятницу в 2 часа дня свежий выпуск Еврохита традиционно с Алексом Мануиловым. Конечно, мы слушаем и голосуем на сайте europaplus.ru. Еще ждем классную тему от Тейм Импала и Дженни. Дженни Кей-поп суперзвезда, Тейм Импал вообще в целом глобальный суперстар. Их работа «Дракула» скоро.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
1: Это она просится в отпуск.
0: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
1: А греметь будет?
0: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
2: Ну какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
3: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
2: Да еще.
3: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
4: А я хочу.
5: Ну что это такое?
4: Ну пожалуйста.
6: Так, подождите.
5: А может это?
6: Это для кого кино?
2: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
7: Ханчи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Ханчи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Ханчи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 000 рублей у официального дилера Леон Авто. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
8: Смотри лучшие фильмы первым.
9: Вместе с Европой Плюс.
8: 1 час.
6: Кто это?
10: Твой сын у меня.
6: Что?
10: Это очень простая игра.
8: 1 шанс спасти сына.
6: Я не могу никого убить.
10: О, я думаю, можешь.
8: 2 сентября.
11: Синема-парк и формула кино Оз.
8: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
11: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Итак, приступим.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: рок-хит от Алекса Уоррена. Трек под названием «Fever Dream». А еще поп и джазовая суперстар Рэй с работой «Where is my husband?». Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Дождись.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как вы здороваетесь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.

0: приятнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/госпокупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: диджея Лок и Халид «Dive in the Me». Dance Pop Superhit уже забрался за пару недель на 27-ю строчку в нашем чарте Еврохит Топ 40. Это хороший результат, хороший. Лок легенда, Халид в своей нише тоже легенда. Soul и R&B и поп суперзвезды. Впереди больше хитов и больше музыки будет танцевальная тема. Еще одна от Marshmello и Portugal The Man. Трек под названием «Феникс». Есть Ларин и мощнейшая история «Warning Signs». Послушаем обязательно. Все скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама.

0: бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
1: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А. 0+.
2: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
3: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
2: Не тяните. Звоните 8 800 500 2233.
3: Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
2: Сиэльклиник.ру.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
5: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
7: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
0: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.

0: Это дуэт Fastboy, их работа Music Sounds на Европе Плюс. Спасибо новому витку популярности хаус-музыки. Благодаря ему мы услышали вот такие классные темы, как Music Sounds, Talk to You, Magnetic и так далее, и так далее. Не только от этих коллективов, но и от Another, от Bauza и так далее, и так далее, и так далее. Классные музыкальные темы. Все танцевальные хиты, какие только можно придумать, есть, конечно же, у нас здесь, естественно. А еще, например, в музыкальном потоке называется Party на europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Слушай, устанавливай, все бесплатно, без ограничений. Мы тебя ждем. Еще ждем Камрады и Be Mine. Ждем Дати и Take Me There. Классные темы впереди на Европе Плюс в этот уикенд.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 699 тысяч рублей у официального дилера Leon Auto. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 76 05. Откройте для себя новый уровень вождения.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, Дом 56, Адмирал, Монблан, Сезар Будущее, Дом Дау, Кристалл Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абутинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Фридрих Энгельсен. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шоссейное. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шизовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Красногвардейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик PSF Cross. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
10: Шоу, где характер решает все.
11: Вставай, вставай!
10: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
11: Да!
10: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
12: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.

0: Доброе или новое доброе. Я запутался, как надо правильно анонсировать Мадонну. Ее история бизар. Трек с Мартином Гэриксом, трек с последнего альбома Мадонны. Прекрасная танцевальная работа. Наверняка станет уже классической к какому-то времени. Впереди больше хитов и больше музыки. Вот она, классическая тема танцевальная, как есть. Тимофей Бартуш Брэнна с их работы Heaven. Будет прекрасная Билли Айлиш и такая же ее прекрасная история Birds of Feather. Все впереди, все скоро.
1: Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.pay.ru и VTB.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: старше 16 лет.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
4: Да что?
5: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: В кино с 3 сентября.
10: Почему у вас телефон моего сына?
11: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
11: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая».
13: Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тимофей и Бартош Брена с их «История Heaven» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Андрей Каясов будет, все поставит вам, ребята.
1: Привет, Денис. Привет. Что хочу сказать? Вчера я стал свидетелем того, как ты диджеешь, как ты играешь. Ну, полнейший восторг.
0: А если Денис, это тайна была, нельзя было никому рассказать?
1: Как отмотать время назад и стереть это? Денис, классного тебе дня.
0: Спасибо, и тебе тоже.
1: Отдыхай пока. Пока мы летим в новый час. Больше слов и больше музыки впереди. Доминик Файк, Baby Doll на самом старте.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Прямо сейчас. Ну вот завтра мы все будем немножечко Sad Girls, Sad Boys в понедельник, в последний день лета. Да? Ну вот сегодня-то поводов для грусти нет, согласись. Выходной, классный теплый день и много-много крутых треков впереди. Всем привет, всем здрасте, всем шикарного отдыха. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Кейти Дикей, Бамбалео, Норлс Барклей, Крейзи, а также Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. Все это здесь, на Европе Плюс. Оставайся.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
14: Одно обследование. Четкая картина здоровья. Высокая скорость, безопасность и точный результат.
13: Не тяните. Звоните. 8 800 522 33.
14: Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
13: Сиэльклиник.ру.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
16: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
15: Гипервыгода в каждой покупке.
16: Все подробности на lenta.com.
17: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне, запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Мама, а тетрадки уже приехали?
19: Пока нет. Доставка задерживается.
18: А рюкзак?
19: Еще в пути.
18: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
2: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Bamboleo. Это Katy DK. Прямо сейчас в режиме Bamboleo. В режиме такого вот легкого подкачивания мы продолжим. Больше хитов и больше музыки впереди. Особое внимание предлагаю обратить на новинку. Новинку от уже знакомой нам группы Cat's Eye. Послушаем Animal. Но чуть раньше с нами клан Carousel с суперхитом Ride. А ну и кстати, вот в какой бы райд, какую бы поездку ты ни отправился, тебе точно пригодится новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Приложение бесплатное, естественно. Можно слушать прямой эфир, смотреть трансляцию из студии, а еще наслаждаться подкастами. Причем их можно загрузить, чтобы потом была возможность заценить выпуски даже без интернета. Скачивай Радио Хаб, тебе точно понравится.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
5: Все на абордаж выгодных покупок!
6: В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15.00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
7: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.red-square.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетбол». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.

0: Чем больше звездных артистов на одном треке, тем лучше. Каждый привносит что-то свое, добавляет свою изюминку. Джон Сами, The Voice, Джулия Чёрч, Shades of Blue, только что в твоих динамиках. А до конца этого часа успеем послушать парочку хитов Rob Thomas, Lonely No More, а также Hendrix, Golden впереди на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада!
6: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру».

0: приятнее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rospacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Да все забрали.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хип-хоп в завершении часа на Европе Плюс. В новой 60-минутке будет все, как мы с тобой любим. Больше хитов, больше музыки, больше топовых любимых артистов. Никуда не уходи, чтобы ничего не пропустить.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: 16+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 13:00.

0: новая песня.
1: На Европе Плюс.
2: Богдан Медведев. Count on me.
3: You can count on me. And I'm

0: Дуалипа и Эдриан Нуньес «Two-Steppin». В этом треке классная игра слов. Да, вообще «Two-Step», дословно «два шага», это кантри-танец. Да, здесь поется «I'm two-steppin' into trouble». Да, я как бы в ритме танца «Two-Step» приближаюсь к неприятностям, ну или в двух шагах от них. Вот так вот. Круто. Больше дафа, больше музыки ждет нас далее. Another 54 Ultra Talk to You, а также Ava Max, Spotify впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
3: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
4: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
5: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
6: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду «Радио». Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
8: Город подождет. Вы

0: успеха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Мы видим все. Полная КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
3: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
2: Не тяните, звоните 8 800 500 2233.
3: Сиэль-клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
2: Сиэль-клиник.ру.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Смотри лучшие фильмы первым.
8: Вместе с Европой Плюс.
7: Один час.
9: Кто это?
10: Твой сын у меня.
9: Что?
10: Это очень простая игра.
7: Один шанс спасти сына.
9: Я не могу никого убить.
10: О, я думаю, можешь.
7: 2 сентября.
11: Синема-парк и формула кино ОЗ.
7: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
11: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Итак, приступим.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Афиша на Европе плюс.
1: Чем заняться сегодня в Москве, прямо сейчас расскажет Дмитрий Королев. Дмитрий, привет.
2: Приветствую. Последнее воскресенье уходящего лета богато на фестивали под открытым небом. Например, на Крибном канале в Крылатском фестиваль «Открытая вода». К спортивной программе добавятся мастер-классы, настольный теннис, детские активности и водное экстремальное шоу. Завершится программа выступлением спортсменов на гидроциклах и флейбордах со специальными эффектами. Тем временем Нижний Сусальный переулок стал площадкой для гастрономического фестиваля угощения. Там будут сочетаться с музыкой и развлечениями. В центре программы мясные блюда по рецептам разных стран, гастрошоу с участием шеф-поваров и чемпионат по барбекю. Для детей предусмотрены игры и мастер-классы. А в парке Ходынское поле фестиваль капоэйры, который объединит спортивные занятия, музыку и знакомство с бразильской культурой. Гости смогут попробовать себя в капоэйре на мастер-классах, узнать больше об истории этого искусства и поучаствовать, почувствовать ритм под живые барабаны и национальные инструменты. Безусловно, можно сегодня посетить и театр на сцене Моссовета «Три мушкетера». Обстановка построена как большой музыкальный спектакль. В ней более 20 вокальных и танцевальных номеров. Живой оркестр и фехтовальные сцены с участием каскадерской группы. Хореографию поставил Егор Дружинин, соединив элементы театрального движения и американского степа. Любители боевиков ждут сегодня в кино. Там можно посмотреть «Мятеж» с участием Джейсона Стейтема. В центре сюжета бывший сотрудник спецслужб Коул Рид, работающий телохранителем у тайского миллиардера и владельца судоходной компании. После сделки по продаже бизнеса на глазах Коула убивают его боссы, и он неожиданно становится главным подозреваемым. Как ему удастся очистить свою репутацию, узнаете, посмотрев «Мятеж» в кино. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой плюс и хорошего дня.

0: Summer Nights. Это Филат в Карсе Денис Фёрст прямо сейчас. У нас получается сегодня что? Грядет последняя сладкая летняя ночь 2026. Завтра уже ночь будет, ну, как бы вот осенней. По крайней мере, календарно. Да, лично я буду уже ждать лета 2027. Сразу понятно, да, какое время года у меня любимое. Да, ну а вообще, самый кайф — это, конечно, ценить любое время года. И главное — уметь наслаждаться текущим моментом. Этим мы продолжим заниматься здесь, на Европе Плюс, компании топ-артистов. Больше хитов и больше музыки. Впереди лирика и свежая история под названием «Аутентичная» на подходе. Прежде «Love You Lost», «Frequencies», «Eridoia» и «X Ambassadors» с вещицей «Back to You», а также «Шакиру» и «Бена Боя» с суперхитом «Die Die». Полетели.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Мороженое – это круто!
5: А «Крутис Айс» еще круче!
4: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
6: Ваше здоровье
7: ближе, чем кажется.
6: Только протяните руку.
7: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
6: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
7: В приложении лаборатории «Сиэль Прайм». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
6: Подробности на сейлаб.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
10: Ну какие инновации могут быть в семечках?
11: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
10: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
11: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
10: Да еще.
11: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
12: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: А я хочу!
15: Ну что это такое?
14: Ну пожалуйста!
16: Так, подождите.
15: А может, это?
16: Это для кого кино?
17: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
18: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
19: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Ник, его очередной стильный вайбовый трек «Аутентичная». Прямо сейчас в твоих динамиках мы двигаемся дальше. До конца этого часа нужно обязательно успеть насладиться парочкой топовых хитов. Бритни Спирс, «Overprotected», а также «Somber 12-12». Впереди на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
3: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: В кино с 3 сентября.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая».
8: Категория 16+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
9: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
11: А котики?
12: И, конечно, котики.

0: больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 14:00.

0: Take Me Back. Это Кайка и Макс Макноун. Прямо сейчас это новинка, поэтому не удивляйся, что трека пока еще нет в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. До следующей пятницы, уверен, за него прилетит много голосов, и он в хит-списке окажется. Напомню, что именно ты влияешь на результаты, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Miss Mo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You, а также Dati, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
5: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
11: Одно обследование. Четкая картина здоровья. Высокая скорость, безопасность и точный результат.
10: Не тяните. Звоните. 8 800 500 2233.
11: Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
10: Сиэльклиник.ру.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дастрой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».

0: Ritmo, Hello, the sun is up, where are you? Потрясная вещица прямо сейчас, но, мисс мы оставим здесь, будем двигаться дальше, чтобы послушать как можно больше треков в разных стилях и жанрах здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется немножко инди-попа с элементами латинской музыки, то обязательно послушай Сидерленд с изумительной новинкой Ту-ту-ту-ру. Если жаждешь танцевального ремикса на поп-рок, то лови Two Colors с темой Love Fool. А вот еще раньше хаус-ритмами афро-битом нас порадует диджей Коджи Джейсон Друла. Суперхит Митчика уже через мгновение в твоих динамиках.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112-231-201-0820.
5: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
6: Во вкусные точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Мама, а тетрадки уже приехали?
5: Пока нет. Доставка задерживается.
4: А рюкзак?
5: Еще в пути.
4: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
6: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты. Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «За InCity» на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Запускаем суперхитовый нон-стоп здесь, на Европе плюс. Всех звездных исполнителей не перечислить, поэтому лучше оставайся и послушай каждого сам. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто точно появится. Впереди Тима Белорусских с темой мысли. Прежде здесь отметится дуэт Fast Boys, новинка Music Sounds. А еще Лови Френч, Монтану и Максу Би с вещицей Ever Since You Left Me, I Went There. Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадует Мадонна, Бенсон Бун и многие-многие другие. Продвигаемся.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кстати, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как здороваюсь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
0: Реклама.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД» не оферта.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: кредит аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.pr.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовка.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на Т-банк.

0: autobank.ru. Autobank.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

0: русских мысли прямо сейчас. Ну, вот для того, чтобы гость на интервью поделился своими мыслями, рассказал что-то интересное, открылся публике, нужно его к себе, конечно, расположить и создать уютную атмосферу. Александр Генерозов в этом настоящий профи. Каждое интервью получается невероятным. И вот сегодня в шоу Weekend Star придет обаятельная Евгения Аверьянова, блогер с полумиллионной аудиторией, между прочим. В 17:00 по Москве обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Биберокси, Дэвид Гетто, Sad Girls, The Second Voice, Let Me Be, а также Мохаммед Рамадан, Russia Native, Ялла впереди на Европе+.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Полная КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
1: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
0: Не тяните, звоните. 8 800 500 22
1: 33. Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
0: Сиэльклиник.ру.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
5: Хончи HS5. Когда стиль встречается с технологиями, рождается характер. Новый Хончи HS5. Премиальный кроссовер для людей, стремящихся подчеркнуть свою индивидуальность и статус. Воплощение элегантности, передовых технологий и безупречного комфорта. Хончи HS5 впечатляет со всех сторон. В августе от 3 миллионов 699 тысяч рублей у официального дилера Леон Авто. Запишитесь на тест-драйв по телефону +7 861 206 7605. Откройте для себя новый уровень вождения.
6: Мама, а тетрадки уже приехали?
7: Пока нет. Доставка задерживается.
6: А рюкзак?
7: Еще в пути.
6: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
8: Читай.

0: Бибер Рекса и Дэвид Гетто «Sad Girls» прямо сейчас. Но вот сегодня Бибер Рекса точно не входит в список грустных девчонок. У Биби день рождения, мы ее поздравляем. Надеюсь, она веселится, принимает подарки и переслушивает свои главные хиты. Да, у нас далее тоже будет больше хитов и больше музыки. Алок и Хали «Dive Into Me». Прежде вспомним шикарный трек от Тома Грегори «Footprints». А вот раньше всех с нами Тедди Свимс. Суперхит «Мистер Новотел» уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
8: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Ну какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков. Сладкая семечка.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
3: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
2: Да еще.
3: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.
4: Ваше здоровье
5: ближе, чем кажется.
4: Только протяните руку.
5: Медицинская лаборатория Сейлаб всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
4: Быстрые результаты анализа всегда с собой.
5: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. Сейлаб всегда рядом и помогает точно.
4: Подробности на cllab.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 18+.
7: Все на абордаж выгодных покупок.
8: В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
9: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
10: Медси. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. Медси. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующую хитовую подборку пропускать ни в коем случае нельзя. Будь рядом, чтобы поймать в динамиках топовых артистов и главные мировые хиты. С нами группа Cat's Eyes с изумительной новинкой Animal. Nobody knows you're out of control, but I see you sad. Прежде не пропусти Дона Диабло и банду Fits and the Tantrums с вещицей Radio, baby. Еще раньше здесь отметится группа Temper City с суперхитом Self Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Portugal, The Man, Madonna и Мартина Гаррикса и многих-многих других. Полетели.
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД».
9: Да что?
10: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
12: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
13: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Группа Кацай. Горячие девчонки в нее входят, конечно. Клипы огонь, танцы восторг. Новинка Animal только что в твоих динамиках. Да, ну, кстати, огонь и восторг. Это применимо к новому приложению Европа Плюс Радио Хаб. Приложение, конечно же, бесплатное. Можно слушать прямой эфир. Можно смотреть трансляцию из студии. А еще наслаждаться подкастами. Да, причем их можно загрузить, чтобы потом была возможность заценить выпуски даже без интернета. Скачивай Радио Хаб. Тебе точно понравится. У нас далее больше хитов и больше музыки. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. One Republic, Give Me Something, а также Шакир, Рибина, Бой, Дай Дай впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь — это доверие, а доверие — это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное — здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
8: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
9: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
10: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
9: Не тяните. Звоните. 8 800 500 2233.
10: Сиэль-клиник. Краснодар. Бабушкина, 37.
9: Сиэль-клиник.ру.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
12: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик-лидер. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик. Санаторий «Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
13: Шоу, где характер решает все.
14: Вставай, вставай!
13: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
14: Да!
13: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
15: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь. Какая же красивая, милая и романтичная фраза. Кайф, кайф. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Группа Айова. Мы, Богдан Медведев, с невероятной новинкой Count On Me. Все это на подходе. И раз уж заговорили о танцах, то предлагаю уже через мгновение слушать главный летний дэнс-хит планетарного, да что там, межгалактического масштаба. Лидеры мирового Шазама, Хьюшель, Эмэйл Энджел и Ультранейт. Moving to the Sun совсем скоро. Здесь на Европе Плюс. Послушай обязательно.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112-231-201-0820.
5: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
6: Город подождет. В

0: Лайфхака ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Ну какие инновации могут быть в семечках?
3: Держи, новинка от кукусиков. Сладкое семечко.
2: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально.
3: Технология. Сладость не на кожуре, а в ядре.
2: Да еще.
3: Семечки и кукусики. Врываемся в сладкую жизнь.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Горстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
4: Смотри лучшие фильмы первым.
5: Вместе с Европой Плюс.
4: Один час.
6: Кто это?
7: Твой сын у меня.
6: Что?
7: Это очень простая игра.
4: Один шанс спасти сына.
6: Я не могу никого убить.
7: О, я думаю, можешь.
4: 2 сентября.
8: Синема-парк и формула кино ОЗ.
4: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
8: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
9: Для лиц старше 16 лет.
4: Итак, приступим.
10: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Группа Айова и трек «Мы» только что в твоих динамиках. Мы с тобой полетим вперед. До конца часа будем слушать Шарам Пари «All the Time», а также Розе и Бруно Марса с суперхитом «Апати» здесь, на Европе+. Но самое интересное будет ждать тебя в новом часе. Шоу «Weekend Star» уже совсем скоро. Не пропусти.
1: Утром по будням на Европе+.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Бригада У!
1: Реклама.
6: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
7: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: В кино с 3 сентября.
9: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
12: Европа+.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Drum Party All The Time в завершении часа здесь, на Европе Плюс. В новой 60 минутке тебя ждет очень интригующее интервью в шоу Weekend Star. Никуда не уходи и слушай внимательно.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Европе Плюс.
1: И сегодня с нами на Европе Плюс этот вечер проведет самый известный бухгалтер наших соцсетей. Вы наверняка видели ее короткие видосики о жизни офиса. Ну и с ней, конечно, сегодня ее легендарная меховая шапка. Да, у нас Евгения Аверьянова. Женя, привет, всем добрый вечер.
2: Всем привет. Спасибо, что пригласили. Мне безумно приятно находиться здесь.
1: Слушай, ну мы у тебя поймали, как мне кажется, и застали в такой интересный момент. Потому что у тебя ролики набрали очень такую крутую популярность, да,
2: да,
1: их
2: да.
1: пересылают. Но при этом вот как будто бы Евгения Аверьянова, вот скажешь сразу, и люди еще не знают. Это, ну, какой-то такая издержка роста, то есть потихонечку сейчас и это подверстаем, да? Или все-таки такая концепция, вот мой главбух там, а вот Евгения Аверьянова здесь?
2: Я очень много времени посвящаю своему блогу. Вот практически каждый день я занимаюсь либо написанием сценариев, либо съемками и придумыванием нового чего-то. Помимо блога у меня есть моя личная жизнь, которой я также уделяю большое количество времени. И на сегодняшний момент в целом мой блог и моя популярность меня в полной мере устраивает. Не могу сказать, что я стремлюсь куда-то быть какой-то известной, потому что вся моя известность, она сейчас направлена на блог. Люди, которые мне пишут комментарии, лайкают, пишут в личку какие-то приятные слова, меня это абсолютно радует, и меня это как-то заряжает, и этого достаточно для того, чтобы творить следующие ролики. Поэтому меня пока все устраивает.
1: Ладно, вернемся просто в офис, и я вот думаю, сейчас сентябрь такое, ну, может быть, не самое напряжное время для офиса и для бухгалтерии, потому что до квартальника еще пилить и пилить.
2: Да, да, да.
1: В целом, да и вообще еще потихоньку выходят из отпуска, да. Ты тоже в этой всей вот предсентябрьской круговерти. Вот у тебя замечательный ребенок рядом сидит.
2: Да,
1: уже,
2: да.
1: Да. Вот. Захватил уже вот это вот все предсентябрьным годом, все вот это вот.
2: Ну, я как родитель, конечно же, морально, психологически готовлюсь к этому периоду. У нас сейчас 4-й класс, переводной, поэтому мы морально настроены на то, чтобы учиться, учиться, учиться и перевестись достойно в 5-й класс. Вот, ну, я думаю, что ребенок справится.
1: Кусочек личной жизни славно улыбается, рядом сидит.
2: Да, я думаю, что Лиза готова. Она же у меня тоже сейчас снимается в роликах. Вот Нина Харитон, допустим, буквально недавно ролик с ней залетел на 3 миллиона. Вообще скоро маму тоже будет.
1: Класс.
2: Ну,
1: ребят, всем лучи поддержки, кому предстоит в разных статусах 1 сентября, потому что оно вот буквально через пару дней. Вот. А мы узнаем сейчас, почему именно в России образ бухгалтера приобрел такую народную популярность. Осталось ли у Жени в ее персональной ответственности квартальная годовая отчетность сейчас? А также, каких новых персонажей она собирается ввести в свой уютный офисный мир. Все это узнаем у Евгении Аверьяновой. В течение часа на Европе Плюс стоит послушать.
0: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Любовь Петровна, Маргарита Адольфовна и даже Андрей Олегович. Все в одном лице. Евгения Аверьянова. И она сегодня с нами на Европе Плюс.
3: Это я, да. Всем привет еще раз.
2: Знаешь, я тут смотрю твои видео, и такая у меня мысль пробегает. А вот неплохо бы здесь сделать какую-нибудь коллаборацию с главным зумером нашей страны, Максимом Лучуком. Бабах!
3: Ну, с Лучуком Максимом мы лично давно уже знакомы, и у нас с ним уже были коллаборации. Да,
2: да.
3: И очень успешно.
2: Зритель, да.
3: Да, мы в прошлом году с ним на друг друга подписались, сделали с ним коллаборацию, она залетела там на 7 миллионов, у нас ролик. Все порадовались, я пекла блины, Ирочка там разводила тесто, Максим пришел за зарплатой, и мы его уютно накормили и блинами, и зарплатой. Мы с ним на связи, у Максима очень крутой путь, а мы друг друга поддерживаем.
2: Да, вы просто как-то идеально дополняете.
3: Дополняем, да. Ну, у него же там и свой бухгалтер уже, бухгалтеров сейчас стало очень много.
2: А почему у тебя всегда используется изобильно так слово «комфортный»? Комфортный бухгалтер, комфортно это. Не надо искать тут какого-то глубинного смысла?
3: Я думаю, не надо тут искать какого-то, да. Но вообще, это на самом деле комфортный бухгалтер пошел из комментариев. Мне люди стали писать, что вы очень комфортно рассказываете, очень комфортно кушаете. Вот то, что я там икру, яичко, это все людям очень нравится. И люди пишут «комфортный бухгалтер». И поэтому все, приклеилось это. Имя «Комфортный бухгалтер».
2: И у тебя получается такая почти уже мультивселенная, потому что персонажей немало уже тогда. Но есть какие-то вот естественные ограничения? Потому что как Билли Миллиган, можно в них запутаться, да?
3: Да. Потом забыл уже, с каких героев ты начинал все это делать. У меня много героев, но мне не кажется, что, ну, как сказать, они естественные такие в компании. Бывает, что я добавляю каких-то новых героев, допустим, какие-то менеджеры, но они не главные. То есть у меня есть главные герои. Соответственно, если мне надоедает какой-то герой, и я вижу, что и людям уже он такой, ну, надоел, то есть я могу ввести нового какого-то героя. То есть я прям сижу и думаю, кого бы мне еще вот изобразить, чтобы вот такое, чтобы людям тоже это откликалось и нравилось. Вот буквально, ну, не буквально недавно, а вот у меня из последних это, получается, директор. То есть она тоже стала приходить в офис, но она и до этого была, но я ее не ставила главным героем.
2: Просто так, я думаю, насколько вот эта мультивселенная пластичная, и насколько ее можно еще догнать там до 30-40 человек, персонажа, но мне кажется, устанешь.
3: Да, наверное, да, устаешь, я тоже устаю. Да, то есть у меня происходит какими-то периодами. Я раскрываю героя, потом начинаю снимать еще какой-то ролик, вижу, что уже не так сильно на него реагируют, и я такая думаю, ага, значит, мне нужно что-то менять, значит, нужно нового героя как-то выводить или еще что-то, какой-то сюжет, историю. То есть, да, людям надоедают герои, это нормально, и я себе тоже об этом говорю, что это нормально. И мне нравится меняться. Мне не нравится постоянно быть в одном амплуа или в одном, как бы, герое. Любовь Петровна, она как бы вот, ну, я не могу ее так сейчас взять и не снимать, и убрать, потому что она особое место занимает в моей мультивселенной.
2: Напомню, всем с нами сегодня блогер и самый известный бухгалтер Галина Петровна. Ой, простите, Евгения Аверьянова. Вернемся через пару минут.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: У нас, кажется, теперь есть свой сериал «Офис». По крайней мере, наша гостья Евгения Аверьянова отлично исполняет любые роли в своих офисных видео. Ну да, вот этот сериал, в кавычках, да, это ООО «Групп Профессионал». И я вот серьезно, до сих пор не могу отделить. Это реальная ООшка, да? Или все-таки это творческий такой образ?
3: Я бы сказала, что это некий собирательный, но у меня есть герой Анечка, которая сейчас в декрете, жена Андрея Олеговича, в общем. Она работала офис-менеджером, и вот ей звонят в компанию, она берет трубку и говорит: «Групп Профессионал, здравствуйте». Вот. И она просто, когда я снимала, она сказала вот это вот «Групп Профессионал», как-то вышло у нее так вот «Групп Профессионал», и вот оно так закрепилось. Все. Но я, кстати, гуглила... Если такая компания, есть не групп профессионал, есть профессионал групп. Ничего пока не писали, надеюсь, не напишут. Но я могу сказать, что это группа профессионалов. У меня каждый, кто там, у меня герой, профессионал своего дела. Вот, группа профессионалов у меня.
2: А ты думаешь, почему именно в России такая важная фигура бухгалтера? Вот это, ну, у нас реально это вот человек сопоставимый по какому-то такому общественному весу с генеральным директором. Еще раз размажут тебя там, да, авансовые. Кто такие сдает, Александр?
3: Ну, мы же не будем скрывать, что бухгалтер, особенно если главный, это действительно очень такая ценная фигура в компании, и за него держится, его даже побавится директор. То есть вот так вот, да, как бы бухгалтер может сказать последнее слово, и директор его будет слушать, потому что это дирижер финансовых потоков компании, по сути, да, там, вот. Но от него зависит многое в компании.
2: Да.
3: И прибыль, и все-все-все. Поэтому, конечно же, директор его ставит на вот высший пьедестал. И ну, все сотрудники его немножечко...
2: В Америке, вроде, такое не светится, да?
3: Вот, ну, да,
2: может,
3: да.
2: Может, у них другая жизнь просто?
3: Ну, может быть, менталитет у нас, конечно, другой. У нас вот бухгалтер, главный бухгалтер вот так вот ценится в компании. Мне кажется, это здорово. Пусть будет так. Потому что если один директор, это уже не очень. А тут еще и главный бухгалтер.
2: Но ты в данный момент не практикующий бухгалтер.
3: Нет, я не практикующий бухгалтер. Но у меня так иронично все это сложилось, потому что я училась на бухгалтера. Экономический факультет, бухгалтерский учет, анализ, аудит. Но где-то вот на третьем курсе я устроилась бухгалтером, работала в академии, где я училась бухгалтером. Там я уже поняла, что я не хочу работать бухгалтером по жизни. Да. И решила, что лучше, конечно, я буду снимать ролики, чем заниматься настоящей бухгалтерией. Вот. Бухгалтер — это очень ответственная работа, очень монотонная, скрупулезная, которая требует большой ответственности, внимания.
2: Дисциплины.
3: Это действительно дисциплины, да. Это действительно серьезная, очень ответственная профессия. И вот я другой человечек немножко.
2: Уважаемый бухгалтер, я бы сейчас снял шапку перед вами, но
3: шапочку,
2: я сижу без шапки.
3: Сниму,
2: вот момент, когда просто я рассказываю для тех, кто...
3: Вот так раскрою все свои секреты.
2: А, вот оно, вот так как-то на корпоративах и происходит.
3: На корпоративах так и происходит.
2: Напомню всем о подкастах. Заглядывайте к нам на сайте Европа Плюс. Там есть фото, текст, видео и звук. И с нами сегодня Женя Аверьянова. Мы скоро продолжим.
0: Говорим со звездами.

0: Морозовым на Европе Плюс.
1: У нее самое настоящее экономическое образование, как мы только что выяснили, и творческие способности проявились случайно, а может не случайно, вот это мы сейчас тоже узнаем. Женя Аверьянова у нас здесь. Как-то долгое время это уживалось или боролось тебе?
2: Давай тоже покопаемся. Такая история, ну как бы даже не история, да. В школе, да, вот у всех школа была, то есть я там училась с какого, с 94 по 2004 год, 11 лет или 10 классов, я уже не помню, сколько мы там учились, с переходом вот этот вот с 3 на 5, в 5 класс, перепрыгивали 4. Я была на сцене, сколько я себя помню в школе, я с 1 класса стабильно на сцене, не знаю, я ли проявила инициативу, чтобы быть на сцене, или это учителя заметили мое дарование и сказали: все, Жень, иди на сцену. Но я была на конкурсе чечецов, КВН, а ну-ка, девушки. Ну, в общем, вот с 1 сентября по 30 мая все мероприятия, которые происходили в школе, я в них участвовала. То есть, ну, мне это нравилось, это моя была вторая жизнь. И мне кажется, что вот этот свой навык я там так отточила, именно потому что я все 11 лет занималась вот этим творчеством. Вот. И мне самой это нравилось. У нас семья такая достаточно. Ни папа, ни мама у меня не театральные какие-то актеры. Но в целом у нас очень творческая семья. Родители всегда поддерживали наше начало. У меня сестра всегда танцевала. Там ходила какие-то там танцы у них там были. Я вот в школе, допустим, конкурс чечецов. Меня папа всегда поддерживал. Спасибо им большое за это. И вот так вот. Но после 11 класса я такая думаю, надо бы попробовать учиться, пойти в театральный. Но мама мне сказала: ну какой театральный, кем ты будешь? Вот что ты после театрального? Будешь работать тамадой или еще что-то? Иди в экономический, все идут, и ты иди. Все, я пошла поступать в экономический, поступила на бухгалтера. И все свои вот эти вот года я жалела о том, что я не пошла поступать в театральный. То есть у меня было всегда вот так вот периодами каким-то, может быть, сейчас попробую, сейчас попробую, сейчас
1: попробую.
2: Давай
1: мы сейчас отпустим эту травму.
2: Да.
1: Я здесь уже свою роль такую ухожу, типа из ведущего психолога переключиться.
2: Да, да, да. И здесь мы отпустим.
1: Ты не виновата в этом.
2: Я нет. Так сложилось.
1: Можно я догадаюсь? А, точнее, я знаю, но я догадаюсь все-таки дедуктивно. Вот все-таки и благодаря этой шапке, которая досталась тебе от мамы,
2: да.
1: Что ты не столичный человек и не из ближайших областей, а все-таки из тех мест, где, ну, шапка в силу суровой зимы, это, в конце концов, предмет одежды, который сейчас, кстати, лихо входит в моду.
2: Может быть, я и стала вот этим толчком.
1: Да, трендсеттер.
2: Тренд задала. Правильно. Да, я не столичная. Я родилась в Свердловской области, город Богданович, 50 тысяч численность человек. Это рядом с Екатеринбургом, 100 километров от Екатеринбурга. Там я родилась, там я закончила школу, а вот уже в Екатеринбурге я училась в институте. Но в Москву я приехала сюда тоже уже давно. То есть я в 2008 году, 2009 переехала сюда, в Москву. И вот вместе с родителями мы уже здесь продолжительное время живем. Но все-таки я все равно считаю себя...
1: Уралочкой.
2: Не... Да, да, да, да.
1: Послушай.
2: Есть во мне такие вот черты, они проглядываются.
1: Ну и здорово. Послушаем отличную музыку, после нее вернемся с быстрыми вопросами. Отвечать будет Евгения Аверьянова.
3: Weekend Star.
4: Звезды становятся ближе.
0: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
3: Реклама.
5: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
2: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой Медист. Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике Медист. Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк Джубга приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк Джубга. Новороссийское шоссе 10А, 0+.
4: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Достой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
6: Мама, а тетрадки уже приехали?
7: Пока нет. Доставка задерживается.
6: А рюкзак?
7: Еще в пути.
6: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в Читай-город. Там все и сразу, и подарки.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Шоу, где характер решает все.
10: Вставай, вставай!
9: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
10: Да!
9: Болей за Краснодар 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
11: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
12: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет, 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭЗ InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
13: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
14: Ток-шоу
13: «Weekend Star»
14: на Европе+.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Ее зовут Евгения Аверьянова, она автор классных видео про бухгалтерию, офисы. И она сегодня на Европе Плюс, слов поменьше, информации побольше. Вопрос кратко, ответ как захочешь. А про какие-нибудь мои документы и прочие, там, госуслуги, не хотела поснимать? Там же тоже свой вайб.
3: Там свой вайб, это точно. Сидела там час, наверное, ждала свою очередь. Я посмотрела на все, и мне хотелось, конечно, все это изобразить. Но я снимаю все в одной локации, и мне нужно немножечко другую локацию для того, чтобы снять, например, допустим, я на на госуслугах или где там, как это, Мосдокументы, да, московские документы.
2: Что-то там, мои госдокументы. Давайте так назовем. Какие отделы с точки зрения финансиста тебя наиболее всегда были аккуратны, а какие АТАС? Просто, да, там, ты, типа, ну, отдел продаж, это, мне кажется, какая-нибудь...
3: Нет, ну, я отдел продаж начинала свой блог с отдела продаж, потому что я непосредственно работала в отделе продаж. Я была менеджером.
2: Не обижу своих.
3: Нет. Ну, я изображала начальницу, вот, как бы, да, и руководителей, но я начинала с отдела продаж. Бухгалтерия у меня родилась буквально случайно, то есть у меня не было цели снимать вот прям бухгалтера. Я такая думаю, кого бы мне снять бухгалтера? Вот, просто в одном из роликов, когда я снимала про руководителей, про отдел продаж, я немножечко туда внедрила бухгалтера. Ну, как будто бы она выдает зарплату. И я увидела реакцию людей, что прям очень хорошо реагируют на бухгалтера. Я думаю, надо ее вот прям изобразить. И я часто еще комментарии читаю, потому что там много тоже всяких идей беру на новые ролики. Потому что люди прям пишут очень классные шутки, какие-то истории свои мне присылают. Тоже здорово.
2: А бухгалтера, которые приезжают на новеньком кроссовере из солярия фитнес-клуба, не кидают потом такое, что за шапка, ну что вы говорите?
3: Ну, конечно, да, было, прилетало пару раз по поводу шапки, что у нас так не ходят, и такого никогда не было, и что вы тут нам обесцениваете нашу профессию, такое тоже было. Но этого очень мало.

0: даже засыпать. Я прям включаю, она мне что-то там говорит, что все у вас хорошо, хорошо, там, завтра вы сдадите отчет. Я прям такая, все, и засыпаю.
1: 7 марта в один день с тобой родились такие прекрасные личности, как Тобайас Мэнсис, это Эдмур Талли в «Игре престолов», Борис Пустодиев, Брайан Крэнстон и Андрей Миронов. Отдаем ему смело женское сердце.
0: Я бы отдала, наверное, Миронову. Я люблю Андрея Миронова, вообще обожаю его творческий путь.
1: Ну и 7 марта могу тебе посочувствовать или наоборот порадоваться, потому что, ну как так, минус подарок получается, да?
0: Ну получается, что да, минус, но в одном.
1: Праздник.
0: Посочувствовать я не знаю, тут как-то будет, наверное, звучать, так что мне посочувствовать. Ну да.
1: Пролечь.
0: Да, да, да, пролечь. Ну, как-то мой день, да, всегда был такой, вот что вот 8 марта и мне один подарок вот дарили всегда так как-то это размазано. Так вот, это вроде и 8 марта, и 7 марта с днем рождения. Но я сама себе дарю подарки. Да. Идешь в магазин, покупаешь себе подарок или говоришь, что тебе хочется, тебе дарят подарки. Муж
1: мне
0: дарит подарки.
1: Майли Сарус, I can buy myself flowers.
0: Да, да, да. Вот. Майли Сарус обожает.
1: Честно и откровенно рассказывает о себе и своей жизни Евгения Аверьянова. Давайте мы сейчас прямо Майли Сарус и послушаем.
0: Давайте, давайте.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.
3: Звездно и интересно.

0: Отличные вопросы.
1: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
2: Меховая шапка, бархатные ручки на столе, вечные блузочки. Иногда для успеха надо просто покопаться в реквизите в шкафу своей мамы. И вот так вот и достигается успеха в блоге. По крайней мере, так случилось с Женей Аверьяновой. Да, она кивает. Все так. Скажи, пожалуйста, ну все-таки у тебя есть вот этот статус узнаваемости, что ты вот идешь там, да, по ТЦшке какой-нибудь, да, и тебе такой, ой, это вы!
3: Ну, меня люди узнают.
2: Да, да.
3: Да, узнают. При том, что я же всегда в образе. Я-то с усами. Я всегда в париках. И меня сложно, наверное, узнать без парика, потому что, ну, люди привыкли видеть меня на маленьком экране телефона, именно в каком-то образе. Вот, меня узнают, даже когда я была на море, отдыхала, уже было, знаете, так 6 часов вечера, мы так купались с мамой, никого не было так на пляже, и ко мне подплывает девушка, говорит, это же вы? Я думаю, как они меня здесь узнали? Как они меня здесь узнали? То есть, да, люди узнают, но не так, конечно, как вот Майкла Джексона набегают и говорят...
2: Махнул. Сразу, да. Фильм Майкла посмотрела. При поддержке Европа Плюс, кстати, выходил.
3: Да, да, он супер посмотрел.
2: Вот. А как ты относишься к, собственно, к цифрам просмотров и прочим? Ты как творческий человек, вот получилось, не получилось? Или ты как раз-таки с позиции вот это просмотрели, там, да, так, так, так, вот здесь тренд такой, вот, ну, условно говоря, графики какие-то рисуешь, вот, в зависимости от этого. Uh-huh. Или нативочкой все?
3: Все, наверное, нативочка. То есть я как бы вообще не рисую никаких графиков, у меня нет какой-то стратегии. Я, конечно, отслеживаю... Летучки есть у меня в отделе директора. Там она всех собирает и спрашивает, какие у нас цифры на сегодняшний день. Есть, конечно, какой-то план в голове, что я хочу снять это. Я накидываю идеи. У меня всегда открыты файлы, и там очень много будет сценариев. Но... как это сказать-то правильно? Я, конечно, смотрю на то, что как у меня заходит контент. Для меня это тоже важно. Я не хочу это говорить, что мне это не важно. Я смотрю, потому что это оценка зрителя. Для меня она важна. Моей работы. Ну, на сегодняшний день, да.
2: А сколько вообще уходит на съемку, на все? На вот от задумки до всего. Ты когда-нибудь анализировала там день, месяц, квартал?
3: Квартал.
2: Где-то к этому ближе, да?
3: Все зависит, конечно, от контента и моего внутреннего состояния. Бывает так, что я затягиваю нарочно
2: какие-то...
3: Да, девочка не в ресурсе, и поэтому я могу немножко так оттягивать что-то. Но, с другой стороны, я очень трудоспособный человек, люблю работать, люблю то, чем я занимаюсь, поэтому я снимаю и занимаюсь контентом часто, каждый день практически. Сколько по времени... Ну, наверное, я так скажу. Если у меня заготовлен сценарий, если у меня уже есть как снимать, то это где-то в среднем 3 часа на съемку. 3 часа на съемку. Но если, допустим, я куда-то выезжаю, то это дольше. То есть бывает, конечно, и 8.

0: 10 штук еще считают. Ой, я насчитала 10 героев в ролике. Как она так снимает?
1: Интересно рассказывает, но вот бы сначала послушать. Все бегом на сайт Европы Плюс. Там есть и текст, и фото, и видео из студии. Евгения Аверьянова у нас в гостях, а мы скоро вернемся.
2: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.
3: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
6: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
7: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
8: ООО «Вектор». Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
9: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
10: Ну какие инновации могут быть в семечках?
11: Держи, новинка от кукусиков, сладкое семечко.
10: Стоп, что это было? Вкус жареной семечки, но раскрывается теплой карамельной нотой. Это гениально!
11: Технология! Сладость не на кожуре, а в ядре.
10: Да еще!
11: Семечки и кукусики, врываемся в сладкую жизнь!
12: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: О, «Родинка».
15: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
16: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
17: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле «Хончи». Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство «Хончи» на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре «Триа Моторс». Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская, 4А, район аэропорта.
18: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
19: Для лиц старше 16 лет.
7: Больше хитов. Больше музыки.

0: Weekend Star на Европе Плюс.
1: Продолжаем Weekend Star с Евгенией Аверьяновой, блогером и самым узнаваемым главбухом нашей вселенной. Не побоюсь этого слова. Но, а давай погадаем, что же дальше? Типовые пути. Вот, я же вижу, что с вами потом
2: да?
1: делать.
2: Да? Да,
1: нет. Интересно. Нет, часто надо написать музыку, написать трек. Вот. А потому что вот так требует мое эго. Вот, а вот я тоже могу, да. Не посещали такие мысли Женю Аверьянову?
2: Вот по поводу музыки нет. Я человек...
1: Это не твое.
2: Я люблю очень музыку слушать. Мне безумно нравятся многие артисты, которые исполняют песни. Я считаю, что это тоже особый путь.
1: Но это... Особенно те, кто играет на Европе Плюс.
2: Да, безусловно. Да, да, конечно.
1: Лопнула от скромности.
2: Без лишней скромности скажу, что да. Но я понимаю, что это не мой путь. И я даже туда не пойду никогда. А такая, проходит 2 года. А, Евгения Аверьянова, вы запели. Нет, ну, это как-то не мой путь. Я не вижу себя в музыке. Я, наверное, не запою. Если только, то, не знаю, не сданного отчета.
1: Вариант номер 2 подкидываю. Mm-hmm. Пойти сняться сначала в маленькую роль в сериальчике где-нибудь, да. Возможно, камео. Вот. И я не поверю, что не было ни одного предложения до сих пор.
2: Сняться в сериальчике, да, конечно, это моя мечта. Вообще блог — это моя такая реализация творческая, да. А изначально-то в моем, вот я себя вспоминаю в детстве, это было желание сняться в кино. Конечно, это есть такое желание. Вообще как опыт, как это все происходит.
1: Шоураннеры.
2: Да, да, да.
1: Слушайте
2: да.
1: нас и запоминайте. Здесь сидит звезда сериалов. Вот, хорошо. Вариант номер 3. Пойти такую, знаешь, совсем потом, когда популярность позволит, набрав свою во взрослую жизнь, на общественную работу выдвинуться, да? Нет, вообще не твою.
2: Ой, ну я долго работала в найме. Ну, как сказать, может быть, не так долго, как я себе это представляю, но мне кажется, что долго. А вообще человек такой свободолюбивый, и я не люблю работать в найме. Я люблю, наоборот, руководить всеми процессами. Такой главбух творческий, но при этом и главбух, который любит все держать в своих руках. И не хочу поддаваться каким-то этим управлениям. Хотя, в целом, если жизнь как-то так... не знаю, повернет, то я пойду, конечно, устроюсь на работу запросто менеджером. Буду
1: вообще
2: продавать.
1: Без проблем.
2: Без проблем. Если будет так жизнь расположена, то я пойду, конечно.
1: Но это какой-то такой все-таки вариант Б, да?
2: Это
1: а так
2: вариант...
1: хочется остаться в творчестве?
2: Я какой-нибудь, я бы сказала. Пусть это будет вообще на последнем месте. Да, очень хочется развиваться еще, в творчестве остаться. Не знаю, может быть... проводить какие-то мероприятия больше, ивенты, не знаю, запрос на просто как ведущую, допустим, тоже мне очень интересно общаться с людьми, вот это, иметь контакт с зрителем, быть на сцене, то есть мне это тоже все это очень привлекает. Я снимаю в студии дома, раскрою секрет, а то меня сразу всегда спрашивают, где вы снимаете, и мне...
1: Где ваш продакшн?
2: Да, где ваш продакшн? Он у меня дома находится, в таком уютном уголочке, я там себе все это организовала, но мне уже тесновато, мне хочется выйти вот этой зоны комфорта, вот эти, оборвать эти рамки и сказать, что я еще что-то тоже еще больше могу.
1: Это Евгения Аверьянова, говорим с ней на Европе Плюс. Вернемся после лучшей музыки.
3: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
0: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, сильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
11: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: Воскресный вечер, шоу Weekend Star. С нами друзья Европа Плюс. И вот сегодня у нас Женечка Верьянова. Отличная подружка, я вам скажу. Да?
3: Да. Спасибо за
2: Скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, тема офисной жизни, она сама себя потихонечку не исчерпывает? Ну, потому что вот мы уже где-то там четверть 21 века прожили, елки-палки, да? И вроде бы искусственный интеллект и прочие удаленки. И вот это вот все как будто уже нет... Или останется всегда с нами вот эта компашка, вот эту вот рыбу не разогревать, за собой убирать?
3: Я думаю, что офис будет продолжать работать однозначно. Наоборот, была удаленная работа. Вот, да, сколько, 3 года уже там, да, на удаленке люди сидят после этого коронавируса. И сейчас, наоборот, есть потребность выходить в офис обратно, потому что людям не хватает социализации.
2: Кто-то сам бежит, а кого-то начальство крючками.
3: Да,
2: эй,
3: кого-то, да.
2: Вы...
3: Что хватит сидеть. Да. С одной стороны, это, конечно, в каком-то плане менее затратно для компаний каких-то, да, что люди вроде бы не в офисе, можно и офис не арендовать, и не снимать, и не платить. Но, с другой стороны, компании развиваются, растут, очень много новых компаний, и я думаю, что офисы будут продолжать жить, и поэтому эта тема будет всегда актуальна.
2: Здорово. Если мы, давай немножечко напоследок тебя деконструируем. Если мы все-таки уберем от тебя твои ролики, если уберем от тебя любую другую работу, да, и вот оставим тебя где-то в комнате одной, ты скорее человек-интроверт или кто вообще там, да, потому что ну, есть же сила реакции, во-первых, да, вот просто ты изображаешь кого-то веселых там, да, потом где-то так посидеть, помрачнить маленечко, есть?
3: Есть, да, безусловно, потому что... Ну, мне кажется, не я единственная, а вообще люди, которые занимаются творчеством, особенно имея контакт вот, ну, не знаю, на сцене или там.
2: Раздавая
3: кино,
2: всем,
3: да,
2: дофамин.
3: Да, раздаем. Мы как бы делимся этой энергией, и нам, ну, как мне, важно эту энергию восполнять. Вот, откуда я беру вот это восполнение и зарядку, мне нужно немножечко вот так вот отключаться, я могу просто... день лежать, ничего не делать. Люблю вот так вот, да, позумерить или как это... Вот, то есть вообще ничего не делать, посмотреть фильмы, да, там, вот. Или, например, выехать на природу. Мне это тоже очень хорошо помогает. Взять семью, просто куда-нибудь в лес. Там будет вот это птички петь, комарики летать, костер, семья рядом, собачка лает. Вообще, это меня очень хорошо восстанавливает. Это нормально. Нормально вообще зависать и немножечко от людей отдыхать, а потом обратно, потому что это такой творческий процесс.
2: А потом обратно.
3: А потом обратно.
2: Вот на этом и завершим наш разговор, потому что если очень сильно, знаешь, так подшипники куда-нибудь
3: можно
2: двинуть, да. Не надо, оставайся с нами и радуй нас замечательными новыми роликами, очень классно поговорили.
3: Спасибо и вам, что вы меня позвали, у вас очень уютная студия, очень классные треки, спасибо большое. Цветы потрясающие.
2: С нами была Женя Аверьянова, мы сегодня прочитали все ее творчество, и все равно что-то наверняка осталось, и будем следить за ее роликами и новыми проектами. А я, Александр Генерозов, попрощаюсь со всеми ровно на 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье в 17 ровно с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока.
0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
4: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: обновилась. Ну и, естественно, нужно выбирать новых героев. Ну и, естественно, впереди новые герои. Я обещаю скорую встречу с Дипло, Two Stepping, прежде Magic и Root. Ну и суперхита Тедди Свимса, Mr. Know It All. Кстати говоря, это Фомин. Всем классного вечера. Погнали вперед.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
8: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
11: А может это?
12: Это для кого кино?
13: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
15: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Ryanair.com.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном.
3: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
4: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
5: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
9: Смотри лучшие фильмы первым.
10: Вместе с Европой Плюс.
9: Один час.
11: Кто это?
12: Твой сын у меня.
11: Что?
12: Это очень простая игра.
9: Один шанс спасти сына.
11: Я не могу никого убить.
12: О, я думаю, можешь.
9: 2 сентября.
13: Синема-парк и формула кино ОЗ.
9: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
13: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 16 лет.
9: Итак, приступим.
14: Люблю утро в Новой Елизаветке. Пение птиц в парке, туман над озером, нет суеты. Хороший день с первой минуты.
15: Микрорайон бизнес-класса «Новая Елизаветка» от InCity Development. Квартиры в рассрочку 5 лет. 0%. Рассрочка предоставляется застройщикам ОАЭ за InCity на квартиры в микрорайоне «Новая Елизаветка» лицам от 18 до 65 лет. ПВА 20%. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию на сайте nash.dom.rf. Не является публичной офертой.

0: трек, который, ну, мне кажется, знаком всем и каждому, потому что этого парня у нас любят, ценят, уважают. Джонни и его «Помню».
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дод Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: В кино с 3 сентября.
9: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: Европа+. ру.
12: 9 музыкальных потоков.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

просто невозможно. Это лирик прямо сейчас на Европе Плюс. И аутентичная, свежая история в нашем эфире. Я думаю, что тебе понравилось. Понравилось? Тогда голосуй за нее на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Возможно, этой осенью лирик доберется до вершины нашего Еврохита, а может быть еще и заглянет к нам в гости, либо так с утра, либо, может быть, даже придется акустика. Ну, в общем, в любом случае...

0: выходной день Imagine Dragons и Radioactive, ну и Miley Cyrus, End of the World, скоро здесь.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Во вкусные точка далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
4: Майкопская минеральная.
5: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
10: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
11: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
13: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «Исопропэм». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.

0: Твоих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: 102.2 FM.
6: Рекламная служба в Красноярске.

0: лучше. Только хиты. 45 минут. Европа
1: плюс. Итак, на очереди новинка нашего эфира. Это Cat Eye и Your Animal. Также Post Malone, Cold. Ну а распечатаем новый час вместе с Алексом Вороном и его Fever Dream. И все это скоро здесь, на Европе Плюс.
0: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
5: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой «Прованс». Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
6: АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
5: А может, это?
4: Это для кого кино?
0: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: 102.2 FM.
10: Рекламная служба в Краснодаре.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 8.

0: Вот и новинка нашего эфира. Это Cat Eye и Animal на Европе Плюс. Прямо сейчас 20:19 в Москве. Приветствую всех, кто коротает вечер воскресенья вместе со мной. Это Фомин. Ну что, это последнее воскресенье этого лета. А завтра вообще последний день, а дальше уже все, настанет осень. Но ничего страшного, я думаю, что осень тоже будет теплой, во-первых. Во-вторых, естественно, приятный. Ну и в-третьих, конечно же, музыкальный, потому что ты с Европы Плюс, а у нас музыка играет 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Например, в ближайшее время Trap Mafia House и Mafia Style, а также Dati и Take Me There.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Краснодар. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Пора в кино. Шок-цена. 250 рублей в кинотеатре «Монитор СБС». Каждый вторник. Специальное предложение «Твое кино». Смотри кино по вторникам по твоей цене. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.

0: Приключений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может, это?
9: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Европа Плюс. Дальше только хиты.
2: 45 минут.

0: Один из главных, да, треков, наверное, этого лета. Звучит красиво, мелодично, ну, здорово. Надеюсь, что не в последний раз мы слышим его с новинками в нашем эфире. Ну, а в ближайшее время еще одна новинка от Кайга и Макса Макнауна. Take me back. Но прежде, Ava, Meet me in the dark. Классный трек, не пропусти.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: А я хочу!
2: Ну что это такое?
1: Ну пожалуйста!
3: Так, подождите.
4: А может, это?
3: Это для кого кино?
5: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
7: Утром по будням в 9:30.
6: Звони и взламывай.
8: Сейф в бригаде У.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Temper City, Self-Aware. Оу, какая классная музыка, и она вся здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: 1 августа, но дальше стартует уже осень, 1 сентября и прочие дела. Поэтому это время мы проведем вместе. И завтра, кстати говоря, предлагаю начать новый день вместе с бригадой У с 7 до 10 здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
2: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Бассейны, парные, анимация и пенные вечеринки по выходным. Только до 20 сентября скидка 15% на разовые билеты по промокоду РАДИО. Улица Крылатая, 2, ОСМОЛ. Ждем вас! Скидка не суммируется с другими акциями и льготами. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
9: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
8: Не тяните, звоните 8 800 500 22 33.
9: Сиэль-клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
8: Сиэль-клиник.ру.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: от тебя.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 0820.
5: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Дарстой Запад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
4: Ваше здоровье
5: ближе, чем кажется.
4: Только протяните руку.
5: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
4: Быстрые результаты анализа всегда с собой.
5: В приложении лаборатория «Сиэль Прайм». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
4: Подробности на sailab.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 18+.
8: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар. 3 сентября в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: Два и два FM.
13: Рекламная служба в Красноярске.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Итак, ближайшие 30 здесь на Европе Плюс. Классная музыка, например, Diplo и Two Stepping. I'm two stepping in the trouble.

0: Реклама.
1: Что?
2: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

всем, кто не спит, всем, кто вместе со мной двигает в сторону понедельника. Ну, тут осталось немного, минут 40, ну и настанет последний день лета, но не стоит печаль.

0: Во вкусные точки далеко ходить не надо. Мы всегда рядом. Любимые бургеры, наггетсы и картошка фри ждут вас по адресу Солнечная, 18/4.
1: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 299 000 рублей.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Краснодар, 3 сентября, в спортивном комплексе «Баскетхолл». Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Все на абордаж выгодных покупок! В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
5: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте краснодар.redfisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может это?
8: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, ОРБ 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Смотри лучшие фильмы первым.
11: Вместе с Европой Плюс.
10: 1 час.
8: Кто это?
12: Твой сын у меня.
8: Что?
12: Это очень простая игра.
10: Один.

0: шанс спасти сына.
1: Я не могу никого убить.
2: О, я думаю, можешь.
0: 2 сентября.
3: Синема-парк и формула кино ОЗ.
0: Галь Гадот и Дэмиан Льюис в захватывающем триллере «Бегущая».
3: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Краснодар.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Итак, приступим.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

0: ты всегда можешь скачать наше новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон, и там, собственно, все треки можно обнаружить, найти и выяснить, как они называются. Только что Cat Eye и Animal. Ну и вообще, приложение это классное, потому что там много всего красивого, удобного, абсолютно бесплатное, без всяких регистраций. И, конечно же, не забывай о том, что даже офлайн ты можешь слушать, взять, скачать, например, какой-нибудь подкаст себе в смартфон и всегда быть вместе с Европа Плюс. А еще есть 8 дополнительных потоков, которые каждый раз обновляются, и ты обязательно найдешь для себя любимую музыку в любом настроении. Радио Хаб Европа Плюс. Скачай в свой смартфон.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Комфорт, надежность и инновации в каждом автомобиле Хончи. Мощь, которая ощущается в каждом повороте. Элегантные седаны и роскошные кроссоверы идеально объединяют передовые технологии и современный дизайн. Выберите автомобиль, достойный вашего статуса. Оцените совершенство Хончи на тест-драйве у официального дилера в Краснодаре Триа Моторс. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Подробности по телефону 206-62-45. Аэропортовская 4А, район аэропорта.
3: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 24 тысяч рублей в месяц в жилом комплексе «Отражение». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Узнайте подробности на neometria.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Сроки предложения с 20 августа по 30 сентября 2026 года. Финансовые услуги оказывает ПАО «Сбербанк». Программа субсидированной семейной ипотеки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ-Дастройзапад». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека».
1: Специальное предложение «Твое кино». Каждую среду в кинотеатре «Монитор» на Красной площади. Смотри кино по 250 рублей. Лучшие места и удобное время на сайте киномонитор.ру и в мобильном приложении «Монитора». Услуга предоставляется ООО «ИСОПРО-М». Краснодар, улица Уральская, дом 73, помещение 18. УГРН 109-230-900-1751. 0+. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Больше хитов.
5: Больше хитов.
2: Больше музыки.
6: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Раньше абсолютно летний трек от Шакиры «Te felicito». Ну и совершенно другая музыка, с другим стилем и направлением, и настроение там тоже другое. Но этот трек, кстати говоря, добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Доминик Фейк и его «Baby Doll». Расслабоне, я отправлюсь домой, оставлю себе только лучшую мировую поп-музыку здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.
1: Реклама.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Count on me. Горячая новинка эксклюзивно для Европы Плюс от Богдана Медведя, потому что официальная премьера трека только в финале этой недели. Она уже в нашем плейлисте и только у нас. Так что соответствуем, да. Соответствуем статусу радиостанции номер один в России. Меня же зовут Олег Шишкин, именно я продолжу раздавать крутейшие хиты после Кости Фомина. И ближайшие 15 минут здесь Мизма, стильная дэнс-тема Hello, еще красотка Рэй, джазовая вещица Where is my husband и Тедди Свимс, здоровяк с волшебным голосом Mr. Know It All. Все это послушаем обязательно здесь на Европе Плюс. Всем большой привет, всем здрасте и отличной ночи.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: утра. Но мысли Тимы Белорусских очень даже приятные. Такие мысли перед сном мы приветствуем. Все в порядке. Следующий, кто качнут наше настроение, будут парни из Барселоны. Услышим трек, который очень прочно застревает в голове. Ту-ту-ту-ру. А чуть раньше Джон Саммит, Дево, Джулия Чёрч, танцевальная работа Shades of Blue. Но сперва возьмет свое слово Бельгия. Если точнее, то Стромае, Mommy, You and Me уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Окей, впереди полчаса, в которых все решает музыка. Только топовые треки прямо сейчас и список следующий. Fastboy, Music Sounds.

0: громче, но не менее приятную Алекс Уоррен и Fever Dream. Вот такой состав, и стартуем прямо сейчас.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
5: А какое-то из пяти свиданий увенчалось успехом?
4: Все пять.
5: А, хорошо.
6: Но это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумала, а то распыляется Георгий.
5: Я подумала с пяти разными.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

разместились на 28-й позиции. Результат уже очень неплохой. И это только начало. Уверен, на этой неделе ждем пасбой гораздо выше. И, конечно же, поддержим хит нашими голосами на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. А какие страны?

0: Лучший дебют недели Fast Boy Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy Die Die. На самой вершине Тембр CD Self Aware. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230-17-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мосгорадиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, даже больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, слышим. Дипло, Адриан Нунес, Two-Steppin'. Еще к нам присоединятся лидеры нашего Еврохитов 40, Temper City, Self-Aware. И вторая строчка чарта, Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. А до финала часа с нами легенда Канье Уэст и Эстель, American Boy, звездочка Розе в компании Бруно Марса, хит «Апати».